утра раннего на работу спешит. Устала от жизни, в мечту больше не верит. Некогда горячая, теперь холодная душа. Ее нежная рука стала

господа. А сейчас вы услышите сенсацию наступившего века в исполнении Fantastic Party Band и очаровательной певицы Александры Калинка.